0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Алекс Уоррен, Эмерал.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Финал будет громким. Суперкоманда Драйв против команды Дорохова. Прямой эфир. Юга Драйв Джимхана 2026. Сегодня в 14:30 на телеканале Драйв. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Финал будет громким. Суперкоманда Drive против команды Дорохова. Прямой эфир. Юга Драйв Джимхана 2026. Сегодня в 14:30 на телеканале Drive. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Финал будет громким. Суперкоманда Drive против команды Дорохова. Прямой эфир. Юка Драйв Джимхана 2026. Сегодня в 14:30 на телеканале Drive. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Финал будет громким. Суперкоманда «Драйв» против команды «Дорохова». Прямой эфир. «Юка Драйв Джимхана 2026». Сегодня в 14:30 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Финал будет громким. Суперкоманда «Драйв» против команды «Дорохова». Прямой эфир. «Юга Драйв Джимхана 2026». Сегодня в 14.30 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.

Хорошим советом, мгновением ранее с нами Дивак, работа «Slowdown», начало 12-го в Москве. Всем здрасте, дамы и господа, с этой минуты и до 17 по столичному, с вами Белов Андрей. Все вместе мы здесь отлично и хитово проводим время, отдыхаем, и лучшие хиты со всей планеты нам в этом помогают. В ближайшие 15 минут на радио Хит FM Хьюгель и его «Moving to the Sun», также скоро Инна и Рехэп отметятся. Ну а прямо сейчас Чимин. Всем еще раз большой привет и классного воскресенья.

0: Москве 11.20. Через пару минут на радио Hit FM новая порция музыки откроет ее Teddy Swim с работой Mr. Know It All. Дождитесь.
1: Погода на Хит
0: FM. По данным Яндекс, погода в столице облачно с прояснениями. Плюс 15 ощущается как плюс 12. Сегодня днем в столице ожидается преимущественно облачная погода без осадков.

«Loser». Если работа понравилась, отметьте ее на нашем сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Это необходимо для того, чтобы «Мустворение» как можно скорее оказалось в главном хитовом чарте. В Москве тем временем 11:36, и не забываем про то, что уже завтра понедельник, а значит, мы снова будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. С самого утра это начнем делать, и у каждого из вас будет возможность стать богаче и счастливее. Лайтовый понедельник уже завтра, участвуйте, и пусть вам повезет. Здесь же двигаем воскресенье далее и встречаем вот эту девушку.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Стерео и Ману Чао на радио Хит ФМ. Мидуэль называется работа, 11.51 в столице, уже через 9 минут мы с вами начнем изучать музыкальные итоги недели. Как обычно, сделаем это в главном хитовом чарте. Послушаем 20 лучших, за которые голосовали вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо этого заглянем в топы мировые, и новая музыка тоже отметится. Все это и не только в главном хитовом чарте. С полудня и до часу дня выдвигаемся скоро.

Любое время года приходится по зданиям от календаря, и лишь только осень всегда вовремя. Да, мы уже очень сильно скучаем по лету, но и наслаждаемся нашим постоянным бонусом под названием «Выходные». Их мы проводим каждый по-разному, но все вместе в компании 100% хитов. В этом часе мы собрали все самое сочное за прошедшие 7 дней и позицию за позицией уже готовы расставлять в порядке возрастания.

radiofm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а что из этого вышло, сейчас узнаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Ну и по традиции начинаем с тех, кто совсем не дотянул до списка лучших и из нашего топа отправляется на выход. Сегодня из главного хитового чарта все-таки вылетает Алан Уокер. Работа «Broken Strings» пробыла в списке лучших 25 недель.

Это проект The Second Voice, работы Let Me Be в главном хитовом чарте, и теперь это 20-я строчка. Данное мустворение — это напоминание о том, что искусственный интеллект уже давно не просто эксперимент, а полноценный участник мира музыкального. Достаточно ли будет живой поддержки для того, чтобы остаться в топе через неделю? Тут уже зависит от вас, дамы и господа. Топите на сайте hitfm.ru, также это делайте в нашем мобильном приложении. Мы же поднимаемся выше, на 19-ю ступень, и видим здесь новичков в главном хитовом чарте. Это электронное трио Fast Boys с работой Music Sounds. Добро пожаловать! 19

Это новенькие в главном хитовом чарте радио Hit FM Fastboy Music Sounds. Ребята, знающие свое дело, уже многократно мы с ними встречались на просторах главной по хитам станции в стране, и мы уверены, что в этот раз результат будет ничуть не хуже предыдущих их показателей. Время покажет, ну а мы с вами поднимаемся выше, оказываемся на строчке под номером 18, и сюда переместились Али Фарбен и Рене Миллер. Их совместка Body Talk потеряла 2 пункта.

Трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл» — это работа на прошлой семидневке была на 12-м, а сегодня это 17-я ступень и заслуженное звание «Падение недели». Дела у ребят сейчас, мягко говоря, не самые лучшие, но, как известно, даже самая темная ночь когда-нибудь заканчивается. Вопрос лишь в том, хватит ли у них времени, чтобы дождаться рассвета. Через неделю узнаем, а пока двигаем далее, изучаем 16-ю строчку. Здесь теперь группа «Кэтсай» с работой «Animal». Скромный плюс один за неделю.

Сай Animal. Медленно, но верно поднимаются девушки вверх. Сегодня подъем на ступени, и теперь на 16-м месте. Как по мне, так это самый настоящий феномен последних недель. Только недавно в топ попали, а уже уверенно осваиваются и не собираются останавливаться на достигнутом. Уверен, что при такой поддержке они совсем скоро постучатся и в первую десятку, а там, глядишь, и до тройки лучших рукой подать. Все в ваших руках. Голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а пока давайте слушать 15-ю строчку, где в этот раз оказался Дэдди Свимс с работой Mr. Know It All.

продолжает спускаться по нашей хит-лестнице Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All. За 7 дней минус строчка и теперь на 15-м. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после итоги подводить продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый час. Хит-стори. Сегодня наше хитовое путешествие будет в далекий 2008 год. Переместимся на 18 лет назад и вспомним одну из заглавных песен того времени. Написал ее диджей-продюсер по имени Гуру Джордж. У него даже группа своя была. Правда, просуществовала всего 2 года. Но и этого было более чем достаточно, чтобы написать хит, который по сей день звучит очень мощно. Дамы и господа, встречайте! Гуру Джордж Project Infinity в Хитстере в рамках главного хитового чарта. Год 2008. Поехали!

0: Хитовый чарт на радио Хит FM.
1: Совершенно верно, мы продолжаем изучать лучшие хиты за уходящую семидневку в главном хитовом чарте. Белов Андрей по-прежнему с вами и приступаем к изучению обладателя звания «Взлет недели». Таковым овладел проект «Emo Sounds» и работа «Rise Slow» — «Подъем на

Rise Slow за 7 дней подъем на 4 позиции, звание «Взлет недели» и теперь 14 место в главном хитовом чарте «Радио Хит FM». Иронично, что работа с таким названием так стремительно поднимается. И проекты явно набирают обороты, и Kimo Sounds – яркое тому доказательство. Едем, дамы и господа, далее. Прямо сейчас включаем ускорение. Есть у нас такая традиция. Берем 3 строчки и за 1 минуту их быстро проскакиваем. Так и время экономим, и быстрее приблизимся к первой десятке. Поехали! На счастливом 13-м сегодня оказался Дивак и работа Slow Down. Результат в плюс 2 позиции. На строчку выше оказался The Bausa, Magnetic. Теперь это 12-е место. И больше вне первой десятки работа Dive Into Me от Алока и Калида. Минус 1 за неделю и 11-е место по итогу.

0: 10. Работа называется «Stay». Сегодня она ровно по центру, на 10 месте. Как бы ребятам не хотелось остаться в топе, они небольшими шагами двигаются в обратную сторону. Впрочем, не будем спешить с выводами. В нашем чарте всякое бывает, и история знает примеры, когда работы возвращались с самого дна. Будем наблюдать за картиной в будущем, а сами приступаем к изучению нового.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: А новинка сегодня не от абы кого, а от ребят, которые уже не первое десятилетие радуют своим творчеством. Это группа One Republic.

Из года в год они прокачивают свои музыкальные навыки, и 2026 не стал исключением. Посидели, поработали некоторое время, ну а что у них получилось в этот раз, сейчас послушаем. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. One Republic. Pay the Toll. Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM One Republic. Pay That Toll.
1: Главный хитовый чарт. 9-е место.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Да, этот трек словно как хороший разговор, начинается с малого, а заканчивается чем-то большим. Судя по динамике, диалог только набирает обороты. Продолжаем следить. Ну а вы, в свою очередь, не забывайте голосовать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Мы же двигаем далее по нашей хит-лестнице, поднимаемся выше и слушаем работу «Take Me There» от Дети. Он теперь вот здесь.
0: Восьмое место.

0: Восьмая строчка главного хитового чарта сегодня закрепилась за Дети и его работой «Take Me There». Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Hit FM. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все верно, мы продолжаем движение к вершине главного хитового чарта. Белов Андрей с вами. И прямо по курсу строчка под номером 7. На этой неделе здесь оказался Алекс Уоррен. Fever Dream.

Алекс Уоррен в главном хитовом чарте. Работа называется «Fever Dream», и теперь мустворение позируется на 7-м месте. Лихорадочный сон, видимо, постепенно рассеивается, но даже в таком состоянии музыкант остается в первой десятке, а это говорит о многом. Мы же с вами продолжаем движение вперед и снова включаем повышенную скорость. 15 минут остается, а послушать надо успеть всех. Еще 3 строчки за 1 минуту изучим. Поехали! Под номером 6 сегодня работа «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Все ближе и ближе к вершине. На этой неделе +1.

0: главный хитовый чарт.
1: Минувшим летом Шакира и Бёрна Бой доказали, что умеют зажигать, и судя по тому, что в мире они рвут многие топы, они и у нас скоро золотом овладеют. Сегодня они уже в тройке лучших, с чем мы их давайте и поздравим.

0: «Дай-дай». Именно так теперь зовется третья строчка главного хитового чарта. Прямо сейчас сделаем еще перерыв и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Мировой хит-парад.
1: Let's go.
0: И наша с вами любимая рубрика «В мире все без изменений». Мировые топы давайте изучим, хотя за минувшую неделю там мало чего поменялось. Британия и Северная Америка. Здесь в лидерах Элла Лангли и ее работа «Chasing Texas». В Европе по-прежнему удерживают на первой строчке Шакиру и Бёрна Боя. Их совместка называется «Дай-дай».

Ну и давайте вернемся в сводный топ Британии и послушаем вторую строчку. Здесь работа, которая звучит в эфире главной по хитам станции в стране, но по каким-то причинам не присутствует в нашем чарте. Это Сиена Спайра и ее Great Expectation. Ее-то мы и послушаем в более развернутом варианте. Громче звук.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: На просторах нашего топа случаются и взлеты, и падения, но порой происходит так, что некоторые музыканты решают взять паузу и остаться при своем. Вот именно так и сделал проект Tempo City. После того, как ребята посияли на вершине, спустились на вторую ступень, и спустя 7 дней снова решили тут остаться. Ну, порой стабильность — это тоже хороший знак. Self-aware.

И на втором так тут и остались. Tempo City, Self-Aware. Сомневаюсь, что ребята смогут вернуть себе первое место, хотя в главном хитовом чарте все может быть. Ну а в успехе этих ребят никто не сомневался. С самого начала. Один только Джейсон Деруло чего только стоит. Этот парень знает, как сделать из хита настоящий праздник, и в этот

0: также не прогадал. Хочется верить, что ни на одну неделю работа задержится на вершине, но все решит время. Давайте встречать новых лидеров главного хитового чарта. Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико. Наши поздравления.
1: Первое место.

0: Джей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди «Мичико». Ребятам все же удалось взять золото, и как долго они им будут владеть, от вас, дамы и господа, зависит. Всю рабочую неделю активно топите за своих любимчиков. Где? На сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Hit FM. Главный хитовый чарт.
1: В Москве час дня.

Джоэл Кори на старте нового часа. Виспа. Это для хорошего настроения в это шикарное воскресенье. В Москве начало второго. Белов Андрей по-прежнему с вами. Все вместе мы отдыхаем, заряжаемся силами перед новой рабочей неделей и слушаем стопроцентные хиты. Впереди отметится Алок и Калит с работой Dive Into Me. Также не с горами нетленка от Бейонсе и Шакиры. И прямо по курсу ребята из группы Tokyo Hotel. Встречайте.

0: One Republic на радио Hit FM, Give Me Something, 13.20 в столице. И уже очень скоро, именно через 10 минут, в эфире появится Ирина Баутина. Не просто так, она представит небольшой топ, что можно посмотреть сегодня вечером. Фильмы, сериалы и все-все-все. Смотрите ли, не пропустите.
1: Погода на
0: Хит-ФМ. По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями. Плюс 16 ощущается как плюс 15. Сегодня ночью обещают переменные облачности до плюс 10. Завтра в Москве обещают пасмурную погоду без осадков. Плюс 18 в столице, по области до плюс 16.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть британская молодежная драмеди «Солнечный танцор» о взрослении и последнем лете детства. По сюжету 17-летняя Айви после 4 лет борьбы с лейкемией отправляется в летний лагерь для подростков, переживших химиотерапию. Поначалу девушка держится отстраненно и скептически, но постепенно заводит друзей, влюбляется и учится снова радоваться обычной жизни. Главную роль сыграла Белла Рамзи. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Джессика Ганнинг, Руби Стоукс и Нил Патрик Харрис.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился самый необычный сериал в киновселенной Марвел «Чудо-человек». Это комедия о двух актерах-неудачниках, которые пытаются получить роли в ремейке фильма о супергерое. Саймон Уильямс уже 8 лет пытается пробиться в Голливуд, но карьера никак не складывается. При этом он вынужден скрывать способности. Супергероям официально запрещено сниматься в кино. На съемочной площадке Саймон знакомится с Тревором Слеттери. Вместе они решают пробоваться в нового чудо-человека. Саймон мечтает сыграть главного героя, а Тревор – его друга-предателя. Получилась камерная ироничная история о Голливуде, актерских амбициях и супергеройском кино, которое одновременно пародирует жанр и относится к нему с любовью. Главные роли в сериале исполнили Яхья Абдулматин II и Бен Кингсли. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Топик только что с нами на радио Хит ФМ. Новинка под названием Lucky Ones. Точная столичная 13.37. Воскресенье. Двигаем далее. И готовимся ловить везде хит. Гуляет он по нашему эфиру каждый будний день. И если его поймать, то можно многое. И гардероб обновить, и сменить парфюм. И в целом можно устроить себе настоящий праздник. Завтра тотальную раздачу подарков продолжим. Более подробно читайте на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении Радио Хит ФМ. Здесь же продолжаем отдыхать и встречаем работу Friendships. Это Паскаль, Таблоун и Леони. Делаем громче.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

На радио Hit FM проект The Second Voice мы с творением Let Me Be. Тут недавно в работу ворвался Джейсон Деруло. Немного добавил своего в песню. Частенько за ним такое замечаем. Да и пусть продолжает заниматься подобным. Уж больно хорошо у него это получается. Тем временем в столице 13.50. До конца этого музыкального в эфире Тувело ее To Die For. А чуть ранее на радио Hit FM Тиесто и Брайана Грейс. Буквально через пару минут.

Новый час воскресенья открыли девушки из группы Cat's Eye. Работа их называется Animal. Давайте их поздравим. Они на этой неделе укрепили свои позиции в главном хитовом чарте. Теперь они на 16-й строчке и могут подняться еще выше. Тут, конечно же, уже решать вам, дамы и господа. Голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И в субботу в 6 вечера по столичному узнаем новые результаты. Тем временем в столице начало третьего. С вами Белов Андрей. Вот кто из музыкантов окажется в нашей компании в ближайшее время. Тейм Импала и Джей отметятся. Также The Weeknd очень скоро с Нитленкой. Blinding Lights. И в эти секунды на радио Hit FM группа Måneskin. Встречайте! Встречайте!

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
17: Да никаких.
16: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
17: Перевожу.
16: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
16: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
18: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно, без осадков и плюс 17, ощущается как плюс 14. Сегодня ночью прогнозируют переменные облачности до плюс 10. Завтра в Москве обещают пасмурный день, и пройдет он без осадков, максимально в городе плюс 19, по области до 16, выше нуля.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, Капибара.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
13: 16+. Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
14: Кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
15: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
16: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799. Хит-ФМ. Хит-ФМ.

0: Ну а творчество этого парня сложно не узнать. Это Алан Уокер на радио Hit FM Broken Strings. Поговаривают, что до конца года музыкант пообещал целый альбом нового, что очень радует. Конечно же, будем ждать с удовольствием, только вот сколько времени пройдет. Да, никто не знает. Кого ждать долго точно не нужно. Это лайтовый понедельник, он уже завтра. Завтра у каждого из вас будет возможность стать богаче и счастливее. С самого утра и до вечера здесь в прямом эфире будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники, ставьте напоминания на 7.00 и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Более подробно про лайтовые понедельники на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же двигаем выходные далее и встречаем хитовую новинку.
1: Алекс Уоррен, Эмералд Айс.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
12: Лента.

0: специалиста.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах».

0: Нейтан Дэйв Элла Хендерсон на радио Хит FM 21 Reasons. Причин радоваться в выходные будет более чем 21, все перечислять долго. А вот самую важную подметить можно. Это хиты, которые не дают скучать. Через пару полезных минут с нами в одной компании окажется Тедди Свимс с работой Mr. Know It All. Обязательно дождитесь.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения ЦВЗ «Манеж» и центр «Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на «Знать, любить, гордиться.рф».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Москве 3 часа дня.

Новинка от BBRX и David Guetta мгновением ранее с нами. Sad Girls называется, с этих выходных. Кстати, новинок стало в нашем эфире еще больше. С ними можно ознакомиться на сайте hitfm.ru, также в нашем мобильном приложении и во всех социальных сетях. Вот где нас найдете, там и изучайте. Тем временем в столице уже начало четвертого. Двигаем воскресенье далее. С вами Белов Андрей. По-прежнему я и еще один шикарный дуэт у нас прямо по курсу. Это Кайго и Эйва Макс. Через секунду.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Телефон рекламной службы

0: Это Бенаси Бразер с нами только что. Иллюжен. Почему-то, слушая эту нетленку, сразу представляется лето. Ну, может быть, потому что я ее тогда в 2004-м услышал, именно летом. Вот именно и такие ассоциации. Мы же с вами продолжаем рываться в осень 2026-го и делаем это в компании 100% хитов. Через пару полезных минут группа «Градусы», здесь также диджей Годжа, Келвин Харрис и многие другие.
1: Погода на
0: Хит-ФМ. По данным Яндекс погоды, в столице облачной, плюс 17, ощущается как плюс 13. Сегодня ночью обещают облачную с прояснениями погоду и до плюс 10. Завтра в Москве будет пасмурно, день пройдет без осадков, максимально в городе плюс 19, по области до плюс 16.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Голдин с нами только что. Miracle в Москве 15.33. Быстро очень летит время. Выходные очень скоро подойдут к финишу, но сразу после выходных свою работу начнет Вездехит, вернее, даже продолжит. С его помощью можно получить подарок от главной по хитам станции в стране, и этим подарком

подарком может быть все, что угодно. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Слушайте эфир в будни внимательно и ловите везде хит. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении Радио Хит ФМ. Здесь же двигаем далее воскресенье и встречаем работу Glide. Это Naked и Portugal The Man.

0: высасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
0: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
13: Лента. В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: The Buzz, One Way One на радио Hit FM. 15 часов 49 минут в столице. Давайте финалить еще один час нашего хитового воскресенья. Успеем послушать Дуа Липу и Худини. Также скоро отметятся в эфире Миша Миллер и Алекс Велла. Но раньше всех появится электронный дуэт Аблон Рокстон. Буквально через пару минут.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?

0: оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: О, Капибара.
3: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
4: Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Довольно мощно запрыгнули в новый час воскресенья. Это дуэт Софи Такер, «Барселона». И как же правильно подмечено, уикенд у нас с вами продолжается, мы отдыхаем расслабленно, как никогда, но все-таки пора бы вспоминать, что новая рабочая неделя уже наступает на пятки. Да, пора готовить планы на грядущие 5 рабочих дней, ну а чтобы планы выстраивались легче, мы снабдим вас 100% хитами. Впереди Ибо на его Hollow, также вспомним 2014-й, поможет нам в этом Сэм Смит, и прямо сейчас на радио Хит FM Феликс Эн и Рэй Далтон. Встречайте!

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с

0: специалистам.
1: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, столица распогодилась. Малооблачный плюс 16 ощущается как плюс 14. Ночь обещают малооблачную погоду и плюс 10. Завтра в Москве все-таки пасмурно будет. Без осадков плюс 19. В столице по области до плюс 17.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
8: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Стройматериалы для ООО, АО и т.д. и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
13: Уэстед Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный.
15: Категория 0+.
16: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
17: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8-499-579-7799.
0: Хит-ФМ.

Алекс Уоррен и его Fever Dream только что на радио Hit FM. В Москве 16 часов 35 минут, и очень скоро наступит время держать ритм. Ну, если конкретно, то уже завтра. В будни с 10 до 11 по столичному Наташа Таханова будет разыгрывать чекап. Всего-то нужно включиться в игру «Хит в ресурсе». Все это уже завтра произойдет. Подробности изучайте на сайте hitfm.ru. Участвуйте, и пусть вам повезет. Здесь же далее продолжаем наслаждаться выходными. И Дивак с работой «Slow Down» будет нам в этом помогать в ближайшие пару минут.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
1: Нужен повод для хорошего настроения? Славитый на Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Зерпес Офинзау на главной по хитам станции в стране. Работа называется «Муаки», точная столичная, 16 часов и 50 минут. И на этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь до следующих

0: выходных. В субботу в 11 утра по традиции вновь окажемся в одной компании. Всем и каждому желаю приятного завершения этого уикенда. Легко войти в новую рабочую неделю и беспрепятственно ее преодолеть. Всем счастливо. Москва, Хит Белов. Пока.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Всем привет, я Сергей Жук. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
9: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ. Peace, Hood. Locked in.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по

0: 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, Капибара. А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+. А ты уже спланировал 20 сентября. Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени в Парке Победы. Ради эмоций, ради поддержки, ради личного рекорда. Присоединяйся. Москва, 20 сентября. Добрый забег. Ждем тебя на сайте dobroran.rf при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
3: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Топ покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Ашантись по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
8: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит FM» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
10: 12+. Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания.

0: Лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки Лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки Лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
3: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Geely City Ray» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Geely City Ray». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».
2: Саммит.

0: Выходы БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
1: Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-77-99.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
6: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Ресторан.рф при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
10: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачности.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 7977 99.

0: Хит FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара. Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7. 7-9-9.

0: Кит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для Плакса. При поддержке Радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
10: 12+. А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Гарант.рф при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8-499-579-7799. Хит ФМ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 9 часов вечера.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября.

0: по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Время новостей.
1: Современные рентгенодиагностические аппараты из Москвы будут поставлять в регионы России. Сергей Собянин открыл новое высокотехнологичное производство, которое сможет выпускать не менее 400 аппаратов в год. Уже сейчас они на 85% состоят из российских комплектующих. По словам мэра, проект укрепит технологический суверенитет страны.
0: Время новостей.

0: Deep FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Хит FM.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: О, Капибар. Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе. В духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Человек в состоянии не просто видеть сны, но управлять в них своим поведением, буквально меняя сюжет в режиме реального времени. Этому было посвящено немало фильмов, а команда ученых из Швейцарии и Нидерландов провела эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, в котором их вестибулярный аппарат стимулировали слабым электрическим током в лабораторных условиях. В результате участники исследования смогли более осознанно управлять своими действиями во время сновидений. Ожидается, что методика может принести долгосрочную пользу, так как осознанные сны в целом связывают с повышением креативности, а это нам точно никогда не помешает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный и врачебный тон на дружелюбный, информативный или успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпа Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Домашние задания для школьников с развитием технологии перестали быть сложностью. На смену сайтам с готовыми решениями пришел искусственный интеллект, который не только дает списать все на отлично, но еще и может подробно рассказать, как было выполнено то или иное задание. С точки зрения понимания материала это может быть даже полезно, но если полностью довериться нейросетям, можно нанести себе долгосрочный вред, что и начали отмечать независимые международные аналитики. Так, злоупотребление помощью алгоритмов резко ухудшило знания подростков по чтению и математике за последние несколько лет. При этом в случае использования чат-ботов в качестве репетитора и критической оценки их помощи, результаты школьников наоборот улучшались. Получается, нейросети не враг качественного образования, но ими необходимо пользоваться по назначению и осознанно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».